якорек, без козырку свою клал на стол, пил стоя за море и за флот, и глядя в глаза мне, запоминает морячок.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радіо З.
1: Світало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминали.

0: Имя Победы мы встаем как один.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z.
1: Странно, но не было больно. Было больше обидно. Не за себя, за своих, за ребят. Сыпало небо

время заклинило, только было уж нету. Стало так холодно, все трясет и трясет. Ты прости меня, мамка,

Странно, но не было больно. Было больше обидно. Да не за себя, за друзей, за ребят.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: возвращается.
1: Радио Зет. Звук отечества, что громок и понятен.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: И пуд соли съели, и в гору сходили, и медные трубы прошли, а все равно разошлись. С началом 20 века ученые заговорили об оскудении дружбы. Причины называют разные. Ускорение темпов жизни, урбанизация и в целом изменение системы коммуникации. Парадоксально, но чем больше людей окружает человека, тем более одиноким он себя считает. Согласно исследованию, за последние 30 лет количество близких друзей у людей снизилось с 3 до 1. Как изменилась дружба в современном мире? Почему разрываются многолетние связи? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Что такое дружба?
2: Дружба – это взаимоотношения людей тогда, когда они не боятся показаться друг другу настоящими.
1: А дружба – это навсегда?
2: Я думаю, что да.
1: Зачем нужны друзья?
2: Поддержка и единомышленники. И когда человек понимает, что он не один.
1: Если дружба закончилась, получается, ее и не было?
2: Давайте сразу обозначим ряд взаимоотношений, которые часто можно назвать дружбой. Дружба, знакомые, приятели, товарищи, коллеги, малознакомые и так далее. То есть, ну, зачастую человек может сказать, это мой друг, но не каждый друг друг. Как с любовью и влюбленностью, так же дружба.
1: Так вы согласны с тем, что дружба видоизменилась в современном обществе, что действительно люди стали дружить иначе стали общаться, и в основе этого общения сегодня лежит другая мотивация, нежели вот она была несколько десятилетий назад, и что количество этих друзей вот с 3 до 1 уменьшилось? Как вы считаете, это оправданная учеными статистика?
2: Взаимоотношения в любом случае поменялись, потому что поменялись ценности человека. То, что сближает людей, этих вещей стало меньше. Что такое дружба? Тогда, когда я могу смотреть на человека, не замечая себя. Вот друг – это тот человек, который сможет смотреть на другого не через призму себя самого. Видит другого, как однажды сказал Федор Михайлович Достоевский, видит другого таким, каким его задумал Бог. Не таким, каким я его хочу видеть. И так как такая болезнь, как эгоизм, и личные собственные страсти в современном человеке, они как бы сейчас увеличились, то и взаимоотношения с людьми тоже поменялось. Взаимоотношения многих построены на том, что я хочу получить выгоду от тех отношений, которые имею. То есть неважно, какая выгода. Пускай даже не материальная. Свободные уши, которые может человек послушать. Даже как тогда, когда мы зачастую не интересуемся, а ты желаешь ли меня слушать? Когда мы хотим просто вылить на человека уши от собственной грязи.
1: Вы сказали, что поменялись ценности, но и форма взаимодействия, скажем так, способ взаимодействия тоже поменялся. Я сейчас говорю про интернет. И считать ли друзьями тех, с кем ты увлеченно общаешься в социальных сетях?
2: Наверное, пускай я буду старомодным, но мне кажется, что дружбы в социальных сетях быть не может. Потому что все-таки друг – это тот, с кем можно посмотреть, глядя друг другу в глаза и понимать, что вот знать вообще в принципе мир этого человека, как он смотрит на наш мир. Однажды в Священном Писании Господь сказал удивительные слова. «Вы не рабы мои, вы друзья мои». Бог поднял взаимоотношения человека на этап дружбы, на этап равенства. И поэтому тут крайне важно понять, что такое дружеские отношения. Это не количество подписчиков, это не количество людей, которые назвали себя твоим другом. А все-таки дружба, наверное, это то, когда мы спустя много лет можем сказать, что вот этот человек был со мной всегда в болезнях и в горестях, несмотря на то, что мы ссорились на какое-то время, может, даже были разные у нас ценности в жизни, но мы друг друга уважали и остались честными друг перед другом.
1: Вот вы упомянули фактор времени, то есть получается количество лет и годы, отданные коммуникации, взаимодействию, дружбе, назовем это так, и является показателем качества отношений, так?
2: Давайте начнем издалека, да? Вы верите ли в любовь с первого взгляда?
1: Я допускаю, что такое может быть, но у меня такого не было.
2: То есть, в принципе, она существует?
1: Думаю, да.
2: А как же фраза о том, что любовь – это чувство, которое приходит со временем к законным супругам? То есть влюбленность с первого взгляда имеет место быть. Угу. Вот как не существует, наверное, позвольте так все громко сказать, любви с первого взгляда, любви с большой буквы, так, наверное, не существует и дружбы с первого взгляда. Дружба – это те взаимоотношения, которые проверяются временем, которые проверяются проблемами, которые проверяются, то, что вы сказали чуть ранее, огнем, водой и медными трубами.
1: А как понять, что это настоящий друг? Он и в радости, и в горе? Или больше в радости?
2: Кстати, вот знаете, радость зачастую терпеть намного тяжелее, чем горе. Mm-hmm. Знаете, настоящий друг – это тот человек, который, ну, я так вот свои критерии скажу, мне кажется, тот, который не навязывает свою точку зрения. Первое. Второе – это человек, который у которого есть чувство принятия другого. То есть как бы ты что ни сделал, ты понимаешь, что в отношении со своим другом-товарищем ты не встретишь двух вещей – и осуждение и порицание. Любой человек может упасть. И вот друг, он в первую очередь поможет встать. Он не будет добивать, он не будет обвинять, почему ты упал. А он поможет встать. Он потом поможет решить вопрос, из-за которого ты упал, или поддержит. Но как минимум не осуждать и не порицать – это качество дружбы.
1: А что отличает друга от хорошего знакомого, приятеля, коллеги, с которым приятно непринужденно поболтать?
2: Пример можно привести. Что отличает взаимоотношения влюбленных юношу и девушку от взаимоотношений мужа и жены? Могут ли влюбленные юноша и девушка стать мужем и женой?
1: Могут.
2: Да. А все ли, в кого был влюблен юноша, могут стать для него женами? Нет. То есть нужно понимать, могут ли знакомые люди стать друзьями?
1: Да.
2: Могут. Но могут ли все знакомые люди стать все друзьями? Ну, нет.
1: Вот вопрос тогда отсюда исходящий. Говорят, друзей не бывает много. Почему?
2: Ну, потому что всем доверять невозможно.
1: Друг – это тот, кто объективен или субъективен к тебе?
2: Субъективен больше. Это если в идеале смотреть, да? То есть он, наверное, все-таки, несмотря на то, что какие взаимоотношения есть у этих людей, настоящий друг, он скажет, слушай, я тебя уважаю, ценю. Ну, слушай, ты не прав.
1: А вот в чем ценность дружбы, кстати? Обязательно ли мы должны иметь друзей, подруг?
2: Ценность дружбы заключается в том, что этот человек может нам сказать правду даже тогда, когда нам неприятно. Поэтому, наверное, и современный человек не так часто может дружить, потому что не каждый готов слышать о себе правду. Причем я сейчас не говорю о том, что нужно идти и всем говорить правду. Друг – это тот человек, который обладает еще и другим качеством, качеством эмпатии. Помните, мы с вами говорили о том, когда и как сказать правду. Вот как раз-таки не сделать вот тот контрольный выстрел, да, когда человек упал, и друг, ну я же тебе говорил, я тебя предупреждал.
1: Сейчас еще существует такое понятие, как поменять окружение.
2: Знаете, такие вещи, конечно, сейчас очень часто говорятся новомодными психологами, да, что все вокруг виноваты, виноваты окружение, виноваты родители. Но давайте быть честным, что самый главный человек, который в большинстве виноват проблемы, это мы сами. Научиться дружить – это очень важная добродетель. Дружба – это несколько другое. Тогда, когда ну, приблизительно в равных пропорциях человек может и отдавать свое внимание и заботу, и получать самое главное. Поэтому сейчас то, о чем мы сами говорили чуть выше, что значит научиться дружить? Это научиться видеть другого человека, видеть другого кого-то, кроме себя, видеть чьи-то проблемы, забывая о своих. Видеть боль другого человека, переживать боль другого человека, несколько забывать и о своей в том числе. Если мы будем говорить только о себе, мы не будем говорить о другом. Представляете, два человека, которые встретились и говорят только о себе. Неважно о чем. О своей семье, о детях, о хлопотах, заботах. Кто из нас живет беспроблемно? И вот мы встречаемся с человеком, желая услышать или желая сказать.
1: В наше время поддержку и помощь можно получить от людей, с которыми в реальной жизни вы не пересекаетесь, да, благодаря соцсетям, конечно же, интернету. Вот на ваш взгляд, можно ли считать виртуальных френдов друзьями? И дистанционная дружба, она не менее настоящая, чем традиционная, когда люди общаются реально?
2: Дистанционная дружба имеет место быть тогда, когда люди по каким-то причинам,
1: ну, например, в разных городах
2: разъехались, но их что-то объединяет. Расстояние – это то, что дружба проверяет. Для нас, для православных христиан, это несколько скрашивается возможностью молиться о человеке. То, о чем хотел еще не сказать несколько слов. Друг – это тот, который в своей молитве перед Богом может сказать: «Господи, мне не помогай, помоги тому товарищу». Человека.
1: Смотрите, ну очень часто бывает так, что люди общаются, потом по какой-то причине они перестают общаться. Вот как-то, знаете, это как само собой разумеющееся. То дела отвлекают, то еще что-то. И вот как-то вот сходит на нет, как будто бы. Но это одна сторона, да, медали. Другая сторона, когда при таких же отношениях человек в критический момент подключается, это долг его в итоге? Или это все-таки показатель того, что это дружба все же?
2: Это показатель его доброго сердца и показатель того, что он как минимум дорожит теми отношениями, которые были ранее.
1: То есть они просто на время поутихли.
2: Дружба – это не тогда, когда вам дали листочек с тестированием и сказали, от 18 баллов до 22 у вас отношения знакомых, с 22 до 25 – это товарищество, а больше 30 – все, друг. То есть дружба – это не про это. Это как любовь между супругами.
1: Это понятно, но я вот хочу узнать, когда дружба сходит на нет, получается, она и не была дружбой?
2: Ну, скорее всего.
1: Как вы говорите, разлюбить нельзя.
2: Да.
1: Получается, ты не любил до этого. этого.
2: Да.
1: То есть то же самое и с дружбой выходит. Если вы расходитесь, значит, дружбы такой не было.
2: Представляете, вы почти разошлись, разъехались от Краснодара до Магадана.
1: Да.
2: А тот, кто в Магадане, ежедневно молится о своем друге. Они не общаются, но ежедневно он молится о своем
1: друге. Да, но другой-то думает, что тот обо мне не думает.
2: А тот молится в Краснодаре о том, кто в Магадане.
1: Угу.
2: Они не общаются, причин как бы нет. Каких-то. Но они,
1: поводов, точек пересечения. Поводов,
2: да, но они друг о друге помнят, друг о друге молятся и в критический момент появляются. То есть мы молимся искренне только о тех, кого любим.
1: Что дружба, получается, в основе своей имеет любовь просто любовь, другой природы.
2: Да, угу. Абсолютно верно. Любовь к Богу, любовь братская и любовь там, мужчин, женщин, любовь к неодушевленным предметам. Это все тоже любовь.
1: Хорошо. Почему во взрослом состоянии человеку, говорят, сложно обрести друзей? Люди разучились доверять или стали слишком рациональны? Или, может быть, наоборот, самодостаточны?
2: Я думаю, что много может быть причин. И одна из причин, как вы сказали, действительно, может быть, разучились доверять. Быть может, нежелание видеть другого человека. Ну, именно видеть другого человека. Не в смысле посмотреть, а в смысле увидеть другого человека. Это как и во взаимоотношениях мужа и жены. Я вот неоднократно эти параллели уже проводил, потому что семья для человека так же необходима, как дружба. И дружба так же необходима, как и семья. Люди, которые 30+, им сложнее построить семейные взаимоотношения, чем людям молодым. Почему? Потому что они как бы уже сложившиеся, сформировавшиеся со своим миром, со своими точками зрения. Им сложно принимать критику, сложно подстраиваться под другого человека, потому что дружеская любовь, она также претерпевает какую-то жертвенность в отношении другого человека.
1: А если друг знает о тебе больше, чем твой супруг или супруга, это норма?
2: Нет, это имеет место быть. Если дружба начинается, не знаю, чуть ли не со школьной скамьи, то понятно, что друг знает больше, чем, наверное, и супруг супруга.
1: А допустимо ли в угоду дружбе жертвовать интересами семьи?
2: Соперничество между другом и супругом как бы не имеет места быть. Вот это как между молотом и наковальней.
1: О, как хорошо, что вы затронули эту тему. И у меня рождается вопрос тут же. Мужчина и женщина могут дружить?
2: Вот, я только что хотел об этом сказать. В теории возможно. Мы знаем о том, что в Священном Писании жены мироносицы, апостолы, они были друзьями друг друга. То есть пример такой есть. Но то, что практически это сложно, и даже сложно представить. Литературные произведения об этом тоже говорят, что вот дружба между мужчиной и женщиной быть не может. Теоретически возможно, но это как игра с огнем. Ну, сложно себе представить, да, когда есть муж и жена, а у мужа есть подруга детства.
1: Угу.
2: И он как бы говорит своей жене, слушай, я там к подруге поговорить. Наверное, это как минимум странно выглядит. Ну и в какой-то мере опасно. И поэтому такая лакмусовая бумага для дружбы между мужчиной и женщиной имеет место быть тогда, когда мы сами для себя можем понять одну вещь, что друг – это существо бесполое. Если вдруг в наших взаимоотношениях уже начинает как-то проскальзывать уже взгляд на как на противоположный пол, но все-таки тоже перерастает в нечто другое. Тогда нужно как минимум честно признаться себе, что отношения уже не дружеские.
1: Вот вы сказали, друг это тот, который может сказать правду, даже если она неприятная.
2: И причем знает, когда это сделать. Это важно.
1: Ага, это важно. И вот об этом и вопрос, что настоящий друг, говоря эту правду, все-таки должен ее говорить, или его задача поберечь чувства адресата?
2: Ну, тоже важно было знать, когда сказать. То есть не просто на период, когда человек эмоционально вытрепан, приходит друг и начинает говорить правду. Нет, а знать, когда ее сказать. Но то, что он должен ее сказать, это обязательно.
1: А можно ли быть счастливым без друзей, если у тебя есть семья и карьера? Ну, или даже если нет семьи, просто вот если тебя все устраивает, и у тебя нет друзей, это нормально?
2: Мне кажется, что все-таки для человека, для его комфортной жизни, необходимы вера в Бога, семья и друзья.
1: Угу. Все-таки друзья.
2: Все-таки мне кажется, что это просто необходимо. Потому что если мы будем все, что можем обсудить с друзьями, нести в семью, ну, тоже будет не совсем легко нашим супругам.
1: Стоит ли реанимировать утраченные дружеские отношения? То есть идти на неприятный разговор, стараться поговорить?
2: Ну, знаете, вот опять же, если двое человека дружили, были в хороших отношениях, потом возник какое-то недопонимание, и они просто разошлись по разным углам, отношения хорошо, когда они выяснены. Но дружба, это как и семейные взаимоотношения, могут быть только тогда, когда добровольно. Но не бывает так, да, два человека увиделись, спустя 20 лет, все, давай мы будем дружить. Дружба – это вещь, которая возникает вне зависимости от нашего желания.
1: Еще один вопрос. Что можно простить другу?
2: По-хорошему простить нужно все, но предательство – это показатель, наверное. взаимоотношения.
1: Как сохранить дружбу на долгие годы? И нужно ли что-то предпринимать, если дружеские чувства начали остывать?
2: Ну, самое главное, что нас сближает, как верующих, могу сказать, это молитва друг о друге. Молитва Богу друг о друге – это умение выслушать. Опять же, нужно понимать, что, быть может, мы чего-то ждем от другого человека, а другой человек что-то не делает только потому, что не может этого дать. Наверное, каждый для себя может сказать, кто для него друг, имеет ли он сам дружить. Просто, не называя имен, признаться себе честно, есть ли такой человек, которому я доверяю больше, чем, быть может, себе. От кого я готов услышать о том, что я не прав.
1: А можно стать другом самому себе?
2: Тогда уже будешь необъективен. Есть даже такая зарисовка, да, когда человек сидит и разговаривает с зеркалом. Он говорит, мой лучший друг – это я. Он мне все простит, он меня поймет и найдет мне оправдание. Ну, наверное, это, скажем, такой самообман такой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 26 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

Встретившись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас.

сейчас, держись, братишка. Голос ангела шептал. На траве лежал мальчишка и тихонько умирал. Не стонал и не ругался, был он ранен тяжело. Ангел все равно старался, хоть и было нелегко.

повезем, держись, братишка. Голос ангела кричал: и тащил медбрат парнишку, по щекам его хлестал. Алой струйкой кровь катилась прям на землю по броне. Где-то жизнь еще ютилась, хоть глаза и в пелене.

кровь течет между лопаток. И не спят уже три дня ангелы из медсамбатов. Здесь творили чудеса. Вот и все. Зашил, заштопал. Ангел тихо прошептал и в соседний бокс потопал. Кто-то там от ран стонал.

Сейчас держись, братишка. Снова ангел повторял, и он всем этим мальчишкам часть души своей отдал.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок?

0: запрос от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
1: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 26 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Радио З.
1: Горы, горизонт, степи, дуй.

0: герой.
1: Радио Z.
2: Командовать парадом будем мы.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В августе вступили в силу ряд новых законов. Среди них меры в отношении уехавших за рубеж граждан, осужденных за преступления против России. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Для таких лиц предусмотрена блокировка денежных средств и другого имущества, ограничение водительских прав, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Также вводятся запреты на сделки по доверенности, регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого и использование электронной подписи. Среди других нововведений Володин отметил предоставление статуса ветеранов боевых действий сотрудникам МЧС, участвующим в разминировании в зоне СВО. Военнослужащие, отражавшие вторжение на территорию России, смогут получить кредитные каникулы, а также льготы при поступлении в вузы и колледжи. Правительство получило дополнительные полномочия для стабилизации топливного рынка. Господдержка предусмотрена для выпускников медвузов, впервые прошедших первичную аккредитацию и участвующих в программе наставничества. Кроме того, запрещается капитальное строительство в зонах паводков, на 5 лет продлевается гаражная амнистия, а также усиливается контроль за качеством лекарств. Переход на цифровой рубль для россиян останется добровольным. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, граждане смогут сами выбирать, чем пользоваться – наличными, деньгами на банковском счете или цифровыми рублями. Сейчас новую форму валюты в свои системы внедряют около 40 банков, которые в дальнейшем смогут предлагать клиентам соответствующие услуги. Аксаков отметил, что эксперименты с социальными выплатами в цифровых рублях уже проводятся. Однако получать их таким способом можно только по желанию самого человека. Полностью отказаться от практики ежегодных профилактических отключений горячей воды в России невозможно, но их срок можно сократить до недели. Об этом заявил зампред Комитета Совета Федерации по федеративному устройству Александр Высокинский. По его словам, трубопроводы многоквартирных домов нуждаются в техническом обслуживании так же, как автомобили, которым необходимо регулярно менять масло и фильтры. Раз в год сеть нужно остановить и полностью проверить, чтобы зимой не было неожиданностей. В Минпросвещение составили план каникул. Российские школьники, которые учатся по системе четвертей, на осенних каникулах будут отдыхать 12 календарных дней с учетом всех выходных, а зимний отдых продлится 11 дней. Зимние каникулы начнутся 31 декабря и закончатся 10 января. Предстоящий учебный год в России стартует 1 сентября, а закончится 26 мая. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

0: строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 26 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: адресу Русь.
1: Минная опасность.
2: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
1: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
2: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
1: Отойдите как можно дальше.
2: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
1: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
2: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
1: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
2: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
1: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
2: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
1: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
2: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
1: Берегите себя и своих близких.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z. Новости.
3: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В августе вступили в силу ряд новых законов. Среди них меры в отношении уехавших за рубеж граждан, осужденных за преступления против России. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Для таких лиц предусмотрена блокировка денежных средств и другого имущества, ограничение водительских прав, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Также вводятся запреты на сделки по доверенности, регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого и использование электронной подписи. Среди других нововведений Володин отметил предоставление статуса ветеранов боевых действий сотрудникам МЧС, участвующим в разминировании в зоне СВО. Военнослужащие, отражавшие вторжение на территорию России, смогут получить кредитные каникулы, а также льготы при поступлении в вузы и колледжи. Правительство получило дополнительные полномочия для стабилизации топливного рынка. Господдержка предусмотрена для выпускников медвузов, впервые прошедших первичную аккредитацию и участвующих в программе наставничества. Кроме того, запрещается капитальное строительство в зонах паводков, на 5 лет продлевается гаражная амнистия, а также усиливается контроль за качеством лекарств. Переход на цифровой рубль для россиян останется добровольным, об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, граждане смогут сами выбирать, чем пользоваться – наличными, деньгами на банковском счете или цифровыми рублями. Сейчас новую форму валюты в свои системы внедряют около 40 банков, которые в дальнейшем смогут предлагать клиентам соответствующие услуги. Аксаков отметил, что эксперименты с социальными выплатами в цифровых рублях уже проводятся, однако получать их таким способом можно только по желанию самого человека. Полностью отказаться от практики ежегодных профилактических отключений горячей воды в России невозможно, но их срок можно сократить до недели. Об этом заявил зампред Комитета Совета Федерации по федеративному устройству Александр Высокинский. По его словам, трубопроводы многоквартирных домов нуждаются в техническом обслуживании так же, как автомобили, которым необходимо регулярно менять масло и фильтры. Раз в год сеть нужно остановить и полностью проверить, чтобы зимой не было неожиданно. В Минпросвещение составили план каникул. Российские школьники, которые учатся по системе четвертей, на осенних каникулах будут отдыхать 12 календарных дней с учетом всех выходных, а зимний отдых продлится 11 дней. Зимние каникулы начнутся 31 декабря и закончатся 10 января. Предстоящий учебный год в России стартует 1 сентября, а закончится 26 мая. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: полгода. Не пройдет и полгода.
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову

0: верили.
1: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
0: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 26 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Коваленко Арина. Самуил Маршак. Мальчик из села Поповки. Среди сугробов и воронок в селе, разрушенном дотла, стоит, зажмурившись, ребенок, последний гражданин села. Испуганный котенок белый, обломки печи и трубы. И это все, что уцелело от прежней жизни и избы. Стоит белоголовый Петя и плачет, как старик, без слез. 3 года прожил он на свете, а что узнал и перенес. При нем избу его спалили, угнали маму со двора. И в наспех вырытой могиле лежит убитая сестра. Не выпускай, боец, винтовки, пока не отомстишь врагу. За кровь, пролитую в Поповке, и за ребенка на снегу.
2: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях,

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В августе вступили в силу ряд новых законов. Среди них меры в отношении уехавших за рубеж граждан, осужденных за преступления против России. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Для таких лиц предусмотрена блокировка денежных средств и другого имущества, ограничение водительских прав, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Также вводятся запреты на сделки по доверенности, регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого и использование электронной подписи. Среди других нововведений Володин отметил предоставление статуса ветеранов боевых действий сотрудникам МЧС, участвующим в разминировании в зоне СВО. Военнослужащие, отражавшие вторжение на территорию России, смогут получить кредитные каникулы, а также льготы при поступлении в вузы и колледжи. Правительство получило дополнительные полномочия для стабилизации топливного рынка. Господдержка предусмотрена для выпускников медвузов, впервые прошедших первичную аккредитацию и участвующих в программе наставничества. Кроме того, запрещается капитальное строительство в зонах паводков, на 5 лет продлевается гаражная амнистия, а также усиливается контроль за качеством лекарств. Переход на цифровой рубль для россиян останется добровольным. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, граждане смогут сами выбирать, чем пользоваться – наличными, деньгами на банковском счете или цифровыми рублями. Сейчас новую форму валюты в свои системы внедряют около 40 банков, которые в дальнейшем смогут предлагать клиентам соответствующие услуги. Аксаков отметил, что эксперименты с социальными выплатами в цифровых рублях уже проводятся. Однако получать их таким способом можно только по желанию самого человека. Полностью отказаться от практики ежегодных профилактических отключений горячей воды в России невозможно, но их срок можно сократить до недели. Об этом заявил зампред Комитета Совета Федерации по федеративному устройству Александр Высокинский. По его словам, трубопроводы многоквартирных домов нуждаются в техническом обслуживании так же, как автомобили, которым необходимо регулярно менять масло и фильтры. Раз в год сеть нужно остановить и полностью проверить, чтобы зимой не было неожиданностей. В Минпросвещение составили план каникул. Российские школьники, которые учатся по системе четвертей, на осенних каникулах будут отдыхать 12 календарных дней с учетом всех выходных. А зимний отдых продлится 11 дней. Зимние каникулы начнутся 31 декабря и закончатся 10 января. Предстоящий учебный год в России стартует 1 сентября, а закончится 26 мая. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Напиток Кола 1,5 литра 109,90. Окорок копченый 300 граммов 169,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
11: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
8: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести. Позади караван, я корабль конвоя, и обязан свой транспорт домой довести. А мне тесно в строю, и мне хочется боя. Я от бака дают-то в лихорадке дрожу. Но приказ есть приказ, я корабль конвоя. Это значит, себе я не принадлежу. Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданской?

Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну, накаркал. Полундра, выдал пеленг акустик. Чуть правее по курсу, шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай.

Почему я неволен? Почему я в конвое? Почему сам себе я не принадлежу? Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь? Кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за Родину стоять. Ну вот и танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что сзади.

0: пулемета. Была среда, четвертый день войны.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 26 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Давыденко Александра, Дмитрий Охременко. Своих не бросаем. Своих не бросаем. Всего лишь три слова, но в них вся история и вечная суть. И братьев всегда поддержать мы готовы, их души наставив на праведный путь. Своих не бросаем, так было и будет. Мы грудью готовы друзей защищать. Мы русские, мы мирные люди, но другу на помощь придем мы опять. Своих не бросаем, в устах президента слова зазвучали, как жизни призыв. Лишь в них отражается отблеск момента средь мира, что часто безумно фальшив. Своих не бросаем, мы в армию верим, лишь верой и правдой Россия сильна, и силы душевной вовек не измерить. Мы русские, с нами родная страна. Своих не бросаем, запомните это, за правое дело ведем этот бой. Так было всегда, души светом согреты. Россия, запомни, мы вместе с тобой. Своих не бросаем, как дед в 45-м. Мы снова с победой вернемся домой. Для русских людей вечно Родина свята. Мы связаны с нею навеки судьбой. Своих не бросаем, пускай нас осудят, но ложью своей захлебнутся враги. Я верю, что время когда-то рассудит, а ты только брату сейчас помоги. Своих не бросаем, в том сила державы. Наш разум силен, и не дрогнет рука. С Россией вовеки лишь вера и слава. Душа наша с Богом, победа близка.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Шебекинском округе при атаке ВСУ погибла мирная жительница. В селе Новая Таволжанка ранним утром дрон ударил по территории частного дома. Выражаем соболезнования родным и близким погибшей. Продолжается ремонт поврежденного жилья после атак ВСУ на Белгород. По поручению руководителя региона за каждым поврежденным объектом закреплен подрядчик. Источники финансирования определены. Все экстренные коммунальные службы работают на местах. Жителям поврежденных домов оказывается адресная помощь. Делаем все, чтобы как можно скорее вернуть городу привычный облик. Вместе справимся, сказал Александр Шуваев. Почти 9 миллионов рублей направлено на выплату компенсации стоимости детского питания белгородским семьям с начала 2026 года. В рамках федеральной составляющей нацпроекта «Семья» в Белгородской области действует региональный проект «Поддержка семьи». Жителям области предоставляется компенсация на приобретение продуктов детского питания малышам от 6 месяцев до 1,5 лет. Один из родителей может получать выплату в размере 700 рублей ежемесячно или суммарно, но не более 8400 рублей с месяца наступления права на получение компенсации по месяц достижения ребенком 1,5 лет. Подать заявление на компенсацию можно через портал госуслуги и в ближайшем отделении МФЦ. Подробная информация на портале «Социальный навигатор». Белоблводоканал приступил к замене участка сети водоснабжения в Ракитном. Специалистам предстоит обновить 150 метров центрального водопровода на улице Садовой. Изношенный участок стального водовода заменят на новый полиэтиленовый. Работы проведут двумя способами. На доступных участках сети открытым способом, на других – методом прокола, чтобы не нарушать целостность дорожного полотна. За месяц почти 5000 белгородских родителей подали заявление на зачисление своих детей в первый класс онлайн. Второй этап приема заявлений в первые классы общеобразовательных организаций, в ходе которого принимаются документы на зачисление в школу независимо от места регистрации ребенка, стартовал в июле и завершится 5 сентября. Чтобы подать заявление, можно воспользоваться сервисом на государственном портале. Заполнение заявки займет не больше пару минут. Из документов понадобится паспорт. Паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и название выбранной школы. Подать заявление можно сразу в несколько школ. Количество свободных мест также будет отображаться на портале. После подачи заявки школа может запросить оригиналы документов. В этом случае в личный кабинет придет приглашение. Там же появится уведомление о зачислении. Напомним, что запись доступна в любую школу, пока в ней есть свободные места. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

0: родина и честь.
1: Радио Z.
2: Дали мне судьба удачи.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 26 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Демина Марта.
2: Гайворонская Арина.
1: Имя.
2: Сергей Васильевич Погорелский.
1: К разбитому доту приходят ребята, приносят цветы на могилу солдата. Он выполнил долг перед нашим народом.
2: Но как его имя? Откуда он родом? В атаке убит он? Погиб в обороне?
1: Могила ни слова о том не проронит. Ведь надписи нет, безответна могила. Знать Грозный тот час не до надписей было. К окрестным старушкам заходят ребята, узнают, расспросить их, что было когда-то.
2: Что было? Ой, милые, грохот, сражение. Солдатик остался один в окружении. Один, а не сдался фашистскому войску. Геройски сражался и умер геройски. Один одержал поди целую роту. Был молод, черняв, невысокого росту. Попить перед боем, всего забегал он. Так сказывал вроде, что родом с Урала. Мы сами сердечного тут схоронили. У старой сосны, в безымянной могиле.
1: На сельскую почту приходят ребята. Письмо заказное, найдет адресата. В столицу доставят его почтальоны. Письмо прочитает министр обороны. Вновь списки просмотрят, за записью запись. И вот они, имя, фамилия, адрес. И станет в колонну героев несметных. Еще один станет.
2: Посмертно.
1: Бессмертно.
2: Старушку с Урала обнимут ребята. Тведут ее к сыну, к могиле солдата. Чье светлое имя цветами увито.
1: Никто не забыт.
2: И ничто не забыто.

0: Донбасс.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Судья Ольга Бежна, здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Шебекинском округе при атаке ВСУ погибла мирная жительница. В селе Новая Таволжанка ранним утром дрон ударил по территории частного дома. Выражаем соболезнования родным и близким погибшей. Продолжается ремонт поврежденного жилья после атак ВСУ на Белгород. По поручению руководителя региона за каждым поврежденным объектом закреплен подрядчик. Источники финансирования определены. Все экстренные коммунальные службы работают на местах. Жителям поврежденных домов оказывается адресная помощь. Делаем все, чтобы как можно скорее вернуть городу привычный облик. Вместе справимся, сказал Александр Шуваев. Почти 9 миллионов рублей направлено на выплату компенсации стоимости детского питания белгородским семьям с начала 2026 года. В рамках федеральной составляющей нацпроекта «Семья» в Белгородской области действует региональный проект «Поддержка семьи». Жителям области предоставляется компенсация на приобретение продуктов детского питания малышам от 6 месяцев до 1,5 лет. Один из родителей может получать выплату в размере 700 рублей ежемесячно или суммарно, но не более 8400 рублей с месяца наступления права на получение компенсации по месяц достижения ребенком 1,5 лет. Подать заявление на компенсацию можно через портал госуслуги и в ближайшем отделении МФЦ. Подробная информация на портале «Социальный навигатор». Белоблводоканал приступил к замене участка сети водоснабжения в Ракитном. Специалистам предстоит обновить 150 метров центрального водопровода на улице Садовой. Изношенный участок стального водовода заменят на новый полиэтиленовый. Работы проведут двумя способами. На доступных участках сети открытым способом, на других – методом прокола, чтобы не нарушать целостность дорожного полотна. За месяц почти 5000 белгородских родителей подали заявление на зачисление своих детей в первый класс онлайн. Второй этап приема заявлений в первый класс общеобразовательных организаций, в ходе которого принимаются документы на зачисление в школу независимо от места регистрации ребенка, стартовал в июле и завершится 5 сентября. Чтобы подать заявление, можно воспользоваться сервисом на государственном портале. Заполнение заявки займет не больше пару минут. Из документов понадобится паспорт. Паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и название выбранной школы. Подать заявление можно сразу в несколько школ. Количество свободных мест также будет отображаться на портале. После подачи заявки школа может запросить оригиналы документов. В этом случае в личный кабинет придет приглашение. Там же появится уведомление о зачислении. Напомним, что запись доступна в любую школу, пока в ней есть свободные места. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
9: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радіо З. Работаем за правое дело.
1: Когда скучает женщина у темного окна, и нету слез

там идет война, где я теперь за всех, за всех и за себя. Дорогой прямой лишь простимся и в ночь,

ухожу воевать. Когда считает женщина шагами каждый час,

дорогой прямой. Лишь простимся и в ночь дорогой окольной победу уйду добывать, вернуться не прочь, влюбиться не прочь.

ухожу воевать. Когда встречает женщина, не зная,

журавли, что строятся полком и тоже

0: ухожу воевать. И я ухожу воевать.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 26 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: И пуд соли съели, и в гору сходили, и медные трубы прошли, а все равно разошлись. С началом 20 века ученые заговорили об оскудении дружбы. Причины называют разные. Ускорение темпов жизни, урбанизация и в целом изменение системы коммуникации. Парадоксально, но чем больше людей окружает человека, тем более одиноким он себя считает. Согласно исследованию, за последние 30 лет количество близких друзей у людей снизилось с 3 до 1. Как изменилась дружба в современном мире? Почему разрываются многолетние связи? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Что такое дружба?
2: Дружба – это взаимоотношения людей тогда, когда они не боятся показаться друг другу настоящими.
1: А дружба – это навсегда?
2: Я думаю, что да.
1: Зачем нужны друзья?
2: Поддержка. И единомышленники. И когда человек понимает, что он не один.
1: Если дружба закончилась, получается, ее и не было?
2: Давайте сразу обозначим ряд взаимоотношений, которые часто можно назвать дружбой. Дружба, знакомые, приятели, товарищи, коллеги, малознакомые и так далее. То есть, ну, зачастую человек может сказать, это мой друг, но не каждый друг друг. Как с любовью и влюбленностью, так же дружба.
1: А вы согласны с тем, что дружба видоизменилась в современном обществе, что действительно люди стали дружить иначе стали общаться, и в основе этого общения сегодня лежит другая мотивация, нежели вот она была несколько десятилетий назад, и что количество этих друзей вот с 3 до 1 уменьшилось. Как вы считаете, это оправданная учеными статистика?
2: Взаимоотношения в любом случае поменялись, потому что поменялись ценности человека. То, что сближает людей, этих вещей стало меньше. Что такое дружба? Тогда, когда я могу смотреть на человека, не замечая себя. Вот друг – это тот человек, который сможет смотреть на другого не через призму себя самого. Видит другого, как однажды сказал Федор Михайлович Достоевский, видит другого таким, каким его задумал Бог. Не таким, каким я его хочу видеть. И так как такая болезнь, как эгоизм, и личные собственные страсти в современном человеке, они как бы сейчас увеличились, то и взаимоотношения с людьми тоже поменялось. Взаимоотношения многих построены на том, что я хочу получить выгоду от тех отношений, которые имею. То есть неважно, какая выгода. Пускай даже не материальная. Свободные уши, которые может человек послушать. Даже как тогда, когда мы зачастую не интересуемся, а ты желаешь ли меня слушать? Когда мы хотим просто вылить на человека уши от собственной грязи.
1: Вы сказали, что поменялись ценности, но и форма взаимодействия, скажем так, способ взаимодействия тоже поменялся. Я сейчас говорю про интернет. И считать ли друзьями тех, с кем ты увлеченно общаешься в социальных сетях?
2: Наверное, пускай я буду старомодным, но мне кажется, что дружбы в социальных сетях быть не может. Потому что все-таки друг – это тот, с кем можно посмотреть, глядя друг другу в глаза и понимать, что вот знать вообще в принципе мир этого человека, как он смотрит на наш мир. Однажды в Священном Писании Господь сказал удивительные слова. «Вы не рабы мои, вы друзья мои». Бог поднял взаимоотношения человека на этап дружбы, на этап равенства. И поэтому тут крайне важно понять, что такое дружеские отношения. Это не количество подписчиков, это не количество людей, которые назвали себя твоим другом. А все-таки дружба, наверное, это то, когда мы спустя много лет можем сказать, что вот этот человек был со мной всегда в болезнях и в горестях, несмотря на то, что мы ссорились на какое-то время, быть может, даже были разные у нас ценности в жизни, но мы друг друга уважали и остались честными друг перед другом.
1: Вот вы упомянули фактор времени, то есть получается количество лет и годы, отданные коммуникации, взаимодействию, дружбе, назовем это так, и является показателем качества отношений, так?
2: Давайте начнем издалека, да? Вы верите ли в любовь с первого взгляда?
1: Я допускаю, что такое может быть, но у меня такого не было.
2: То есть, в принципе, она существует?
1: Думаю, да.
2: А как же фраза о том, что любовь – это чувство, которое приходит со временем к законным супругам? То есть влюбленность с первого взгляда имеет место быть. Угу. Вот как не существует, наверное, позвольте так все громко сказать, любви с первого взгляда, любви с большой буквы, так, наверное, не существует и дружбы с первого взгляда. Дружба – это те взаимоотношения, которые проверяются временем, которые проверяются проблемами, которые проверяются, то, что вы сказали чуть ранее, огнем, водой и медными трубами.
1: А как понять, что это настоящий друг? Он и в радости, и в горе? Или больше в радости?
2: Кстати, вот знаете, радость зачастую терпеть намного тяжелее, чем горе. Mm-hmm. Знаете, настоящий друг – это тот человек, который, ну, я так вот свои критерии скажу, мне кажется, тот, который не навязывает свою точку зрения. Первое. Второе – это человек, который у которого есть чувство принятия другого. То есть как бы ты что ни сделал, ты понимаешь, что в отношении со своим другом-товарищем ты не встретишь двух вещей – осуждение и порицание. Любой человек может упасть. И вот друг, он в первую очередь поможет встать. Он не будет добивать, он не будет обвинять, почему ты упал. А он поможет встать. Он потом поможет решить вопрос, из-за которого ты упал, или поддержит. Но как минимум не осуждать и не порицать – это все качество дружбы.
1: А что отличает друга от хорошего знакомого, приятеля, коллеги, с которым приятно непринужденно поболтать?
2: Пример можно привести. Что отличает взаимоотношения влюбленных юношу и девушку от взаимоотношений мужа и жены? Могут ли влюбленные юноша и девушка стать мужем и женой?
1: Могут.
2: Да. А все ли, в кого был влюблен юноша, могут стать для него женами? Нет. То есть нужно понимать, могут ли знакомые люди стать друзьями?
1: Да.
2: Могут. Но могут ли все знакомые люди стать все друзьями? Ну, нет.
1: Вот вопрос тогда отсюда исходящий. Говорят, друзей не бывает много. Почему?
2: Ну, потому что всем доверять невозможно.
1: Друг – это тот, кто объективен или субъективен к тебе?
2: Субъективен больше. Это если в идеале смотреть, да? То есть он, наверное, все-таки, несмотря на то, что какие взаимоотношения есть у этих людей, настоящий друг, он скажет: слушай, я тебя уважаю, ценю. Ну, слушай, ты не прав.
1: А вот в чем ценность дружбы, кстати? Обязательно ли мы должны иметь друзей?
2: Подруг? Ценность дружбы заключается в том, что этот человек может нам сказать правду даже тогда, когда нам неприятно. Поэтому, наверное, и современный человек не так часто может дружить, потому что не каждый готов слышать о себе правду. Причем я сейчас не говорю о том, что нужно идти и всем говорить правду. Друг – это тот человек, который обладает еще и другим качеством, качеством эмпатии. Помните, мы с вами говорили о том, когда и как сказать правду. Вот как раз-таки не сделать вот тот контрольный выстрел, да, когда человек упал, и друг: ну я же тебе говорил, я тебя предупреждал.
1: Сейчас еще существует такое понятие, как поменять окружение.
2: Знаете, такие вещи, конечно, сейчас очень часто говорятся новомодными психологами, да, что все вокруг виноваты, виноваты окружение, виноваты родители. Но давайте быть честным, что самый главный человек, который в большинстве виноват проблем, это мы сами. Научиться дружить — это очень важная добродетель. Дружба – это несколько другое. Тогда, когда, ну, приблизительно в равных пропорциях человек может и отдавать свое внимание и заботу, и получать, самое главное. Поэтому сейчас то, о чем мы сами говорили чуть выше, что значит научиться дружить? Это научиться видеть другого человека, видеть другого кого-то, кроме себя, видеть чьи-то проблемы, забывая о своих. Видеть боль другого человека, переживать боль другого человека, несколько забывать и о своей в том числе. Если мы будем говорить только о себе, мы не будем говорить о другом. Представляете, два человека, которые встретились и говорят только о себе. Неважно о чем. О своей семье, о детях, о хлопотах, заботах. Кто из нас живет беспроблемно? И вот мы встречаемся с человеком, желая услышать или желая сказать.
1: В наше время поддержку и помощь можно получить от людей, с которыми в реальной жизни вы не пересекаетесь, да, благодаря соцсетям, конечно же, интернету. Вот на ваш взгляд, можно ли считать виртуальных френдов друзьями? И дистанционная дружба, она не менее настоящая, чем традиционная, когда люди общаются реально?
2: Дистанционная дружба имеет место быть тогда, когда люди по каким-то причинам,
1: ну, например, в разных городах
2: разъехались, но их что-то объединяет. Расстояние – это то, что дружбу проверяет. Для нас, для православных христиан, это несколько скрашивается возможностью молиться о человеке. То, о чем хотел еще не сказать из слов. Друг – это тот, который в своей молитве перед Богом может сказать: «Господи, мне не помогай, помоги этому товарищу». Человека.
1: Смотрите, ну очень часто бывает так, что люди общаются, потом по какой-то причине они перестают общаться. Вот как-то, знаете, это как само собой разумеющееся. То дела отвлекают, то еще что-то. И вот как-то вот сходит на нет, как будто бы. Но это одна сторона, да, медали. Другая сторона, когда при таких же отношениях человек в критический момент подключается, это долг его в итоге? Или это все-таки показатель того, что это дружба все же?
2: Это показатель его доброго сердца и показатель того, что он как минимум дорожит теми отношениями, которые были ранее.
1: То есть они просто на время поутихли.
2: Дружба – это не тогда, когда вам дали листочек с тестированием и сказали: от 18 баллов до 22 у вас отношения знакомых, с 22 до 25 – это товарищество, а больше 30 – все, друг. То есть дружба – это не про это. Это как любовь между супругами.
1: Это понятно, но я вот хочу узнать, когда дружба сходит на нет, получается, она и не была дружбой?
2: Ну, скорее всего.
1: Как вот вы говорите, разлюбить нельзя.
2: Да.
1: Получается, ты не любил до этого.
2: Да.
1: То есть то же самое из дружбы выходит. Если вы расходитесь, значит, и дружбы такой не было.
2: Представляете, вы два человека разошлись, разъехались от Краснодара до Магадана.
1: Да.
2: А тот, кто в Магадане, ежедневно молится о своем друге. Они не общаются, но ежедневно он молится о своем
1: товарище. Да, но другой-то думает, что тот обо мне не думает.
2: А тот молится в Краснодаре о том, кто в Магадане.
1: Угу.
2: Они не общаются, причин как бы нет. Каких-то.
1: Но они, поводов, точек пересечения. Поводов, да,
2: но они друг о друге помнят, друг о друге молятся и в критический момент появляются. То есть мы молимся искренне только о тех, кого любим.
1: Что дружба, получается, в основе своей имеет любовь просто любовь, другой природы.
2: Да, угу. Абсолютно верно. Любовь к Богу, любовь братская и любовь там, мужчин, женщин, любовь к неодушевленным предметам. Это все тоже любовь.
1: Хорошо. Почему во взрослом состоянии человеку, говорят, сложно обрести друзей? Люди разучились доверять или стали слишком рациональны? Или, может быть, наоборот, самодостаточны?
2: Я думаю, что много, может быть, причин. И одна из причин, как вы сказали, действительно, может быть, разучились доверять. Быть может, нежелание видеть другого человека. Ну, именно видеть другого человека. Не в смысле посмотреть, а в смысле увидеть другого человека. Это как и во взаимоотношениях мужа и жены. Я вот неоднократно эти параллели уже проводил, потому что семья для человека так же необходима, как и дружба. И дружба так же необходима, как и семья. Люди, которые 30+, им сложнее построить семейные взаимоотношения, чем людям молодым. Почему? Потому что они как бы уже сложившиеся, сформировавшиеся со своим миром, со своими точками зрения. Им сложно понимать критику, сложно подстраиваться под другого человека, потому что дружеская любовь, она также претерпевает какую-то жертвенность в отношении другого человека.
1: А если друг знает о тебе больше, чем твой супруг или супруга, это норма?
2: Нет, это имеет место быть. Если дружба начинается, не знаю, чуть ли не со школьной скамьи, то понятно, что друг знает больше, чем, наверное, и супруг супруга.
1: А допустимо ли в угоду дружбе жертвовать интересами семьи?
2: Соперничество между другом и супругом как бы не имеет места быть. Вот это как между молотом и наковальней.
1: О, как хорошо, что вы затронули эту тему. И у меня рождается вопрос тут же. Мужчина и женщина могут дружить?
2: Вот, я только что хотел об этом сказать. В теории возможно. Мы знаем о том, что в Священном Писании жены мироносицы, апостолы, они были друзьями друг другу. То есть пример такой есть. Но то, что практически это сложно, и даже сложно представить. Литературные произведения об этом тоже говорят, что вот дружба между мужчиной и женщиной быть не может. Теоретически возможно, но это как игра с огнем. Ну, сложно себе представить, да, когда есть муж и жена, а у мужа есть подруга детства.
1: Угу.
2: И он как бы говорит своей жене, слушай, я там к подруге поговорить. Наверное, это как минимум странно выглядит. Ну и в какой-то мере опасно. И поэтому такая лакмусовая бумага для дружбы между мужчиной и женщиной имеет место быть тогда, когда мы сами для себя можем понять одну вещь, что друг – это существо бесполое. Если вдруг в наших взаимоотношениях уже начинает как-то проскальзывать уже взгляд на как на противоположный пол, но все-таки тоже перерастает нечто другое. Тогда нужно как минимум честно признаться себе, что отношения уже не дружеские.
1: Вот вы сказали, друг это тот, который может сказать правду, даже если она неприятная.
2: И причем знает, когда это сделать. Это важно.
1: Ага, это важно. И вот об этом и вопрос, что настоящий друг, говоря эту правду, все-таки должен ее говорить, или его задача поберечь чувства адресата?
2: Ну, тут же важно было знать, когда сказать. То есть не просто на период, когда человек эмоционально вытрепан, приходит друг и начинает говорить правду. Нет, а знать, когда ее сказать. Но то, что он должен ее сказать, это обязательно.
1: А можно ли быть счастливым без друзей, если у тебя есть семья и карьера? Ну, или даже если нет семьи, просто вот если тебя все устраивает, и у тебя нет друзей, это нормально?
2: Мне кажется, что все-таки для человека, для его комфортной жизни, необходимы вера в Бога, семья и друзья.
1: Угу. Все-таки друзья.
2: Все-таки мне кажется, что это просто необходимо. Потому что если мы будем все, что можем обсудить с друзьями, нести в семью, ну, тоже будет не совсем легко нашим супругам.
1: Стоит ли реанимировать утраченные дружеские отношения? То есть идти на неприятный разговор, стараться поговорить?
2: Ну, знаете, вот опять же, если два человека дружили, были в хороших отношениях, потом возник какое-то недопонимание, они просто разошлись по разным углам. Отношения хорошо, когда они выяснены. Но дружба, это как и семейные взаимоотношения, могут быть только тогда, когда добровольно. Но не бывает так, да, два человека увиделись, спустя 20 лет, все, давай мы будем дружить. Дружба – это вещь, которая возникает вне зависимости от нашего желания.
1: Еще один вопрос. Что можно простить другу?
2: По-хорошему простить нужно все, но предательство – это показатель, наверное, взаимоотношений.
1: Как сохранить дружбу на долгие годы? И нужно ли что-то предпринимать, если если дружеские чувства начали остывать?
2: Ну, самое главное, что нас сближает, как верующих, могу сказать, это молитва друг о друге. Молитва Богу друг о друге – это умение выслушать. Опять же, нужно понимать, что, быть может, мы чего-то ждем от другого человека, а другой человек что-то не делает только потому, что не может этого дать. Наверное, каждый для себя может сказать, кто для него друг, имеет ли он сам дружить. Просто, не называя имен, признаться себе честно, есть ли такой человек, которому я доверяю больше, чем, быть может, себе. От кого я готов услышать о том, что я не прав.
1: А можно стать другом самому себе?
2: Тогда уже будешь необъективен. Есть даже такая зарисовка, да, когда человек сидит и разговаривает с зеркалом. Он говорит, мой лучший друг – это я. Он мне все простит, он меня поймет и найдет мне оправдание. Ну, наверное, это, скажем, такой самообман такой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуда кухонная гора, все не доходит руки.

0: осени дни, все выглядит иначе, когда невольно живешь один.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z — ЖК «Сет Луговая».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости.
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. С 1 сентября работодатели при приеме на работу не смогут устанавливать испытательный срок женщинам, которые воспитывают детей до 3 лет. Об этом сообщили в общественной палате. Ограничение распространяется и на иных лиц, воспитывающих детей указанного возраста без матери. Общественники предупредили, что если работодатель установит испытательный срок россиянам этой категории, условия в трудовом договоре признают недействительным. Соответственно, увольнение в связи с непрохождением испытательного срока также будет незаконным. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал региональные власти ввести ограничения на продажу вейпов. По словам Володина, соответствующие законы приняли только 5 регионов – Пермский край, Нижегородская, Пензенская и Саратовская области, а также Северная Осетия. Он отметил, что люди просили защитить детей и навести порядок в этой сфере, и посоветовал субъектам Российской Федерации, где еще не вышли на решение, ознакомиться с опытом других регионов. Володин подчеркнул, что регионы имеют необходимые полномочия для принятия таких решений. Он напомнил, что закон, запрещающий продажу вейпов детям и рекламу никотинсодержащих устройств, был принят еще в 2023 году. Министр просвещения России Сергей Кравцов анонсировал завершение внедрения полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов в этом году. Кроме того, школы получат единое пособие по обществознанию для 9-10 классов. Обновленный федеральный перечень учебников охватывает все основные школьные предметы, включая историю воссоединенных регионов и обществознание для колледжей. В перечне представлены пособия для начальной, основной и старшей школ по русскому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, информатике и другим дисциплинам. По словам министра, введение единых учебников дает учителям четкие ориентиры, родителям уверенность, а ученикам равные возможности вне зависимости от региона. Роспотребнадзор утвердил рекомендации, расширяющие ассортимент блюд в организованном питании детей и молодежи. В них впервые введены водоросли, увеличено количество рыбных дней, указаны предпочтительные методы приготовления морепродуктов и рецепты. Документ подготовлен для повышения биологической ценности детского питания. По данным ведомства, водоросли являются значимым источником омега-3, омега-6, олеиновой кислоты, бета-каротина, витаминов группы В, Д, С, Е, К, а также йода, цинка, селена, фосфора, железа, меди, марганца и альгинатов. Эти вещества обладают противовоспалительными, антиоксидантными, иммуномодулирующими и противоаллергическими свойствами. Эксперты отмечают, что потребление рыбы на душу населения за 2024 год сократилось на 8,5% и составило 24,5 килограмма. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 26 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты есть.
1: Радио Зет.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты.

мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя.

темноте. Не те и наше первое свидание-то. Пускай пройдет на высоте, высоте.

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам ждем привет!
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. С 1 сентября работодатели при приеме на работу не смогут устанавливать испытательный срок женщинам, которые воспитывают детей до 3 лет. Об этом сообщили в общественной палате. Ограничение распространяется и на иных лиц, воспитывающих детей указанного возраста без матери. Общественники предупредили, что если работодатель установит испытательный срок россиянам этой категории, условия в трудовом договоре признают недействительным. Соответственно, увольнение в связи с непрохождением испытательного срока также будет незаконным. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал региональные власти ввести ограничения на продажу вейпов. По словам Володина, соответствующие законы приняли только 5 регионов – Пермский край, Нижегородская, Пензенская и Саратовская области, а также Северная Осетия. Он отметил, что люди просили защитить детей и навести порядок в этой сфере и посоветовал субъектам Российской Федерации, где еще не вышли на решение, ознакомиться с опытом других регионов. Володин подчеркнул, что регионы имеют необходимые полномочия для принятия таких решений. Он напомнил, что закон, запрещающий продажу вейпов детям и рекламу никотинсодержащих устройств, был принят еще в 2023 году. Министр просвещения России Сергей Кравцов анонсировал завершение внедрения полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов в этом году. Кроме того, школы получат единое пособие по обществознанию для 9-10 классов. Обновленный федеральный перечень учебников охватывает все основные школьные предметы, включая историю воссоединенных регионов и обществознание для колледжей. В перечне представлены пособия для начальной, основной и старшей школ по русскому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, информатике и другим дисциплинам. По словам министра, введение единых учебников дает учителям четкие ориентиры, родителям уверенность, а ученикам равные возможности вне зависимости от региона. Роспотребнадзор утвердил рекомендации, расширяющие ассортимент блюд в организованном питании детей и молодежи. В них впервые введены водоросли, увеличено количество рыбных дней, указаны предпочтительные методы приготовления морепродуктов и рецепты. Документ подготовлен для повышения биологической ценности детского питания. По данным ведомства, водоросли являются значимым источником омега-3, омега-6, олеиновой кислоты, бета-каротина, витаминов группы В, Д, С, Е, К, а также йода, цинка, селена, фосфора, железа, меди, марганца и альгинатов. Эти вещества обладают противовоспалительными, антиоксидантными, иммуномодулирующими и противоаллергическими свойствами. Эксперты отмечают, что потребление рыбы на душу населения за 2024 год сократилось на 8,5% и составило 24,5 килограмма. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

вам без нас, озовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Напиток Кола 1,5 литра 109,90. Окорок копченый 300 граммов 169,90.
1: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
4: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
5: Телефон 372-672. 372-672.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
7: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 августа, в нашем регионе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимы.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: таким же романтик. Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По данным оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 114 раз атаковали территорию Белгородской области. Нанесены удары по Белгороду еще 10 округам. Вчера в Шебекинском округе погиб мирный житель. Кроме того, обнаружены тела двух мужчин, которые погибли ночью при массированной атаке беспилотников в Белгороде. Еще один мужчина, госпитализированный ночью 9 августа в тяжелом состоянии, скончался в больнице. Выражаем искренние соболезнования близким. Родным погибших окажут всю необходимую поддержку. В Белгороде и Шебекинском округе ранены 5 человек, 4 из них госпитализированы в больнице, необходимая медицинская помощь оказывается. За сутки сбиты и подавлены 225 вражеских беспилотников. На одном из участков теплосети Белгорода вдоль улицы Щерса проводят ремонт. Масштабные работы охватывают участок протяженностью около 700 метров. Он обеспечивает отопление и горячее водоснабжение 146 многоквартирных домов, где проживает порядка 43 тысяч человек. Сейчас идет демонтаж участка магистральной линии. Затем специалисты заменят квартальные сети. Новые трубы покрывают антикоррозийным составом. Участок выведен из эксплуатации значительно. С начала месяца многоквартирные дома, которые попали в зону ремонта, подключены к резервной схеме подачи воды. В сентябре специалисты откроют второй фронт работ на улице Архиерейской. Основной этап ремонта завершится до 1 октября. Обновление инженерных коммуникаций проводят по всему городу. Над модернизацией теплосетевого комплекса сейчас трудится 11 бригад. Они одновременно ведут ремонт на разных участках, чтобы завершить основные работы до начала отопительного сезона. В рамках региональной составляющей нацпроекта «Семья» в Белгородской области установлена единовременная выплата студенческим семьям, родившим ребенка. Ее размер 100 тысяч рублей. Она выплачивается студенческой семье, где оба или один из супругов являются студентами, аспирантами, ординаторами очной формы обучения высших или средних специальных учебных заведений, находящихся на территории региона. Такое же право на поддержку имеют и одинокие студенты-родители, если они учатся на территории области. С начала 2026 года единовременную выплату получила 91 семья на общую сумму 9,1 миллиона рублей. В Белгородском литературном музее состоялось открытие выставки «Федор Иванович Тютчев. Литературное окружение». Проект реализован совместно с музеем-заповедником «Увстук» Брянской области и посвящен эпохе Золотого века русской литературы. Экспозиция позволяет глубже погрузиться в историко-литературный контекст творчества Тютчева. Она раскрывает его личные и творческие связи, демонстрирует восприятие современниками. Выставка работает до 5 октября. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

головам. Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор. И мертвое солнце сквозь тропы берез мешало вести разговор. И мертвое солнце сквозь тропы берез мешало вести разговор.

И крикнул Господь: «Это ж кошка летит, балагушинский атаман!» Череп пробит, парашют горит, в крови его автомат. Череп пробит, парашют горит, в крови его автомат. Он врагу отомстил, а сам лег у реки, положив на камни висок. А звезды гасли, как угольки, и падали на песок. А звезды гасли, как угольки, и падали на песок. Он грешниц любил, и они его, и грешником был он сам. А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так брось же, Георгий, знамя свое и серьезно.

0: Мы те, кто хранит родины покой.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 августа, в нашем регионе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается –

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По данным оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 114 раз атаковали территорию Белгородской области. Нанесены удары по Белгороду и еще 10 округам. Вчера в Шебекинском округе погиб мирный житель. Кроме того, обнаружены тела двух мужчин, которые погибли ночью при массированной атаке беспилотников в Белгороде. Еще один мужчина, госпитализированный ночью 9 августа в тяжелом состоянии, скончался в больнице. Выражаем искренние соболезнования близким. Родным погибших окажут всю необходимую поддержку. В Белгороде и Шебекинском округе ранены 5 человек. 4 из них госпитализированы в больнице. Необходимая медицинская помощь оказывается. За сутки сбиты и подавлены 225 вражеских беспилотников. На одном из участков теплосети Белгорода вдоль улицы Щерса проводят ремонт. Масштабные работы охватывают участок протяженностью около 700 метров. Он обеспечивает отопление и горячее водоснабжение 146 многоквартирных домов, где проживает порядка 43 тысяч человек. Сейчас идет демонтаж участка магистральной линии. Затем специалисты заменят квартальные сети. Новые трубы покрывают антикоррозийным составом. Участок выведен из эксплуатации значительно. С начала месяца многоквартирные дома, которые попали в зону ремонта, подключены к резервной схеме подачи воды. В сентябре специалисты откроют второй фронт работ на улице Архиерейской. Основной этап ремонта завершится до 1 октября. Обновление инженерных коммуникаций проводят по всему городу. Над модернизацией теплосетевого комплекса сейчас трудится 11 бригад. Они одновременно ведут ремонт на разных участках, чтобы завершить основные работы до начала отопительного сезона. В рамках региональной составляющей нацпроекта «Семья» в Белгородской области установлена единовременная выплата студенческим семьям, родившим ребенка. Ее размер 100 тысяч рублей. Она выплачивается студенческой семье, где оба или один из супругов являются студентами, аспирантами, ординаторами очной формы обучения высших или средних специальных учебных заведений, находящихся на территории региона. Такое же право на поддержку имеют и одинокие студенты-родители, если они учатся на территории области. С начала 2026 года единовременную выплату получила 91 семья на общую сумму 9,1 миллиона рублей. В Белгородском литературном музее состоялось открытие выставки «Федор Иванович Тютчев. Литературное окружение». Проект реализован совместно с музеем-заповедником «Увстук» Брянской области и посвящен эпохе Золотого века русской литературы. Экспозиция позволяет глубже погрузиться в историко-литературный контекст творчества Тютчева, она раскрывает его личные и творческие связи, демонстрирует восприятие современниками. Выставка работает до 5 октября. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!
5: Время ваших песен на радио Z.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Время ваших песен на радио Z.

приснился ветерану День Победы, как будто это было лишь вчера. Но много лет с тех пор уж пролетело, а раны все затнятся до утра.

вдруг затишье, а может это сон. Контужен он лежит на поле брани, его однополчанин ранен он.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 августа, в нашем регионе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Время ваших песен на радио Z.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: всех солдат, а на стенах храм, что у поля. Имена погибших всех солдат.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Время ваших песен на Радио Z.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504. Код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
5: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости.
7: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Открыт прием документов на соискание премии президента для молодых деятелей культуры за 2026 год и премии президента в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества за текущий год. Посмотреть подробности можно на сайте Кремля. Правительство рассмотрит вопрос о предоставлении приоритета для отечественных решений в сфере искусственного интеллекта при госзакупках. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Он рассказал о сотне уже внедренных промышленных систем, которые управляют цехами, логистикой и идут в серию. По его словам, важнейшие управленческие и производственные процессы почти полностью обеспечены отечественным ПО. Правительство России расширило перечень премий, лауреаты которых освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц. В список добавлена национальная премия в области будущих технологий «Вызов». Лауреаты премии «Вызов» не будут уплачивать НДФЛ в размере 13% от суммы полученного вознаграждения. В 2026-м общий призовой фонд премии составит 65 миллионов рублей. Отмечается, что решение не облагать победителей налогом станет дополнительной мерой поддержки ученых. Национальная премия «Вызов» насчитывает 5 номинаций. Она оценивает достижения ученых моложе 35 лет. Правительство готовит проект распоряжения о выделении порядка 10 миллиардов рублей на поддержку железнодорожных перевозок, направляемой на экспорт сельхозпродукции. В условиях ограниченного судоходства в Азовском море это позволит переориентировать поставки на альтернативные направления из Ростовской области в акватории Черного и Балтийского морей, из Сибири в порты Дальнего Востока. Центробанк России рекомендовал кредиторам поддержать предпринимателей, пострадавших от терактов. Малые и средние предприятия, которые пострадали в результате терактов на территориях логистических центров и других помещений, смогут обратиться за реструктуризацией кредитов. Центробанк рекомендует кредиторам идти навстречу заявителям независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы в силу закона. Кредиторам следует воздержаться от начисления штрафов и пений за просроченные платежи и не требовать досрочного погашения кредита. Реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю предпринимателей, пострадавших из-за терактов. Рекомендации Центробанка по кредитам пострадавших предпринимателей будут действовать до конца августа 2027 года. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

гениальная и бездарная. Ее можно любить и гордиться страной. Ну а можно жалеть и сердиться порой.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ох,

0: В бурном море людей событий, не щадя живота своего. Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио «Z» продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
9: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

рукопашный встанем, финки обнажив. Пусть потом помянет нас седой комдив Беларусь, Серега, с Киева Илья.

0: Сашка из Ростова, родина моя. Как на той высотке погибал наш взвод.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 августа, в нашем регионе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь, а

утек. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже. Родина.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Губарева Таисия, 45-й, Анатолий Балутенко. Блестят на солнце ордена, звенят торжественные медали. Гордится ими вся страна, они свободу отстояли. Все меньше остается их, седых защитников народа, что приближали счастье миг, к победе шли 4 года. Их угрожает седина, сияют новые медали. В долгу пред ними вся страна, тепла они не ощущали. Я в форме на парад иду, в душе царит благоговение. Гремят фанфары раз в году, и продолжаются забвения. Мы за свободу шли на бой, войны безусые солдаты, чтобы защитить страну собой. Уводят мысли в 45-й.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев выразил соболезнования в связи с трагедией в Нижнекамске. Из-за атаки ВСУ в городе погибли 13 человек, 75 ранены. Киевский режим специально наносит удары по гражданским объектам, чтобы добиться человеческих жертв. Белгородцы не понаслышке знают, что это такое и какая тяжелая утрата для каждой семьи. Мы скорбим вместе с Татарстаном, а также другими регионами, которые постоянно страдают от этих терактов, написал руководитель области. В реанимации остаются 12 белгородцев, пострадавших при атаках ВСУ. Медики оценивают их состояние как тяжелое, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Конников. За последние сутки из-за удара ВСУ погибли трое, 8 человек пострадали. 4 мирных жителя госпитализированы, остальные продолжают лечение дома. Всего в медорганизациях области находятся 142 раненых. Порядка 300 пациентов приняли специалисты межрайонного эндокринологического кабинета Белгородской центральной районной больницы за первый год работы. Он функционирует по федеральной программе «Борьба с сахарным диабетом» нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Специалисты оказывают помощь пациентам с сосудистыми осложнениями, нейропатией и синдромом Шарко. Особое внимание будущим мамам их сопровождают на всех этапах. В учреждении собралась команда экспертов, а кабинет оснащен самым современным оборудованием. Работает и школа здоровья. Пациент сам тренируется измерять глюкозу, составляет план питания, отрабатывает технику инъекций. Центр принимает пациентов не только из Белгородского округа. По направлению врача туда могут обратиться за помощью жители 7 округов – Яковлевского, Борисовского, Грайворонского, Красноярушского, Ракитянского, Ивнянского и Шебекинского. На Кашарском проезде в Белгороде строители сделают новую транспортную развязку протяженностью 339 метров. Ее оборудуют на разных уровнях с проходящей рядом железной дорогой. Подрядчик пока выполняет подготовительные работы, возводит подпорные стены и переустраивает коммуникации. Параллельно с этим реконструируют дорогу на улице Белгородской Сирени. Вместо кольцевого пересечения на участке Кашарский проезд улица Белгородской Сирени будет обустроен новый перекресток со светофорами. Кроме того, для автомобилистов сделают 4-полосную дорогу на участке от Ботанического сада до микрорайона «Новая жизнь». Все работы завершат в следующем году. В Белгороде на Харьковской горе на 2 недели отключат горячую воду. С 10 августа там будут проводить гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей. Подача воды возобновится 24 августа в течение суток. Уточнить график летних отключений можно на сайте РИРЭНЕРГО. В Белгороде восстановили движение транспорта на участках перекресток Богдана Хмельницкого, проспект Славы, проспект Славы, улица Попова, улица Попова, улица Победы, проспект Богдана Хмельницкого, Свято-Троицкий бульвар, а также Гражданский проспект, улица Чумичева. Движение было ограничено в целях безопасности и для обеспечения оперативной работы спецтехники по устранению последствий налета беспилотников. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

эфир. Все, прощайте, братишки. Уходили.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 августа, в нашем регионе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: науки.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Открыт прием документов на соискание премии президента для молодых деятелей культуры за 2026 год и премии президента в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества за текущий год. Посмотреть подробности можно на сайте Кремля. Правительство рассмотрит вопрос о предоставлении приоритета для отечественных решений в сфере искусственного интеллекта при госзакупках. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Он рассказал о сотне уже внедренных промышленных систем, которые управляют цехами, логистикой и идут в серию. По его словам, важнейшие управленческие и производственные процессы почти полностью обеспечены отечественным ПО. Правительство России расширило перечень премий, лауреаты которых освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц. В список добавлена национальная премия в области будущих технологий «Вызов». Лауреаты премии «Вызов» не будут уплачивать НДФЛ в размере 13% от суммы полученного вознаграждения. В 2026-м общий призовой фонд премии составит 65 миллионов рублей. Отмечается, что решение не облагать победителей налогом станет дополнительной мерой поддержки ученых. Национальная премия «Вызов» насчитывает 5 номинаций. Она оценивает достижения ученых моложе 35 лет. Правительство готовит проект распоряжения о выделении порядка 10 миллиардов рублей на поддержку железнодорожных перевозок, направляемой на экспорт сельхозпродукции. В условиях ограниченного судоходства в Азовском море это позволит переориентировать поставки на альтернативные направления из Ростовской области в акватории Черного и Балтийского морей, из Сибири в порты Дальнего Востока. Центробанк России рекомендовал кредиторам поддержать предпринимателей, пострадавших от терактов. Малые и средние предприятия, которые пострадали в результате терактов на территориях логистических центров и других помещений, смогут обратиться за реструктуризацией кредитов. Центробанк рекомендует кредиторам идти навстречу заявителям, независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы в силу закона. Кредиторам следует воздержаться от начисления штрафов и пений за просроченные платежи и не требовать досрочного погашения кредита. Реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю предпринимателей, пострадавших из-за терактов. Рекомендации Центробанка по кредитам пострадавших предпринимателей будут действовать до конца августа 2027 года. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
1: Песен еще не написаны, сколько.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику, в этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает, не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя, право на промах на этот раз у меня нет.

что я так жду с утра. Не появляется никак мишень моя. Черт, прости, Господи. Крутятся суставы, и все уже затекло, но контакт.

0: домой. В ад. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.
1: Радио

0: Радио Z.
1: Для героев наших времен нет понятия дня и ночи, сотни тысяч мужских имен и немало в гранитных строчках время внуков и их детей. От

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 августа, в нашем регионе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: сейчас оплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Зет.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев выразил соболезнования в связи с трагедией в Нижнекамске. Из-за атаки ВСУ в городе погибли 13 человек, 75 ранены. Киевский режим специально наносит удары по гражданским объектам, чтобы добиться человеческих жертв. Белгородцы не понаслышке знают, что это такое и какая тяжелая утрата для каждой семьи. Мы скорбим вместе с Татарстаном, а также другими регионами, которые постоянно страдают от этих терактов, написал руководитель области. В реанимации остаются 12 белгородцев, пострадавших при атаках ВСУ. Медики оценивают их состояние как тяжелое, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Конников. За последние сутки из-за удара ВСУ погибли трое, 8 человек пострадали. 4 мирных жителя госпитализированы, остальные продолжают лечение дома. Всего в медорганизациях области находятся 142 раненых. Порядка 300 пациентов приняли специалисты межрайонного эндокринологического кабинета Белгородской центральной районной больницы за первый год работы. Он функционирует по федеральной программе «Борьба с сахарным диабетом» нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Специалисты оказывают помощь пациентам с сосудистыми осложнениями, нейропатией и синдромом Шарко. Особое внимание будущим мамам их сопровождают на всех этапах. В учреждении собралась команда экспертов, а кабинет оснащен самым современным оборудованием. Работает и школа здоровья. Пациент сам тренируется измерять глюкозу, составляет план питания, отрабатывает технику инъекций. Центр принимает пациентов не только из Белгородского округа. По направлению врача туда могут обратиться за помощью жители 7 округов – Яковлевского, Борисовского, Грайворонского, Красноярушского, Рокитянского, Ивнянского и Шебекинского. На Кашарском проезде в Белгороде строители сделают новую транспортную развязку протяженностью 339 метров. Ее оборудуют на разных уровнях с проходящей рядом железной дорогой. Подрядчик пока выполняет подготовительные работы, возводит подпорные стены и переустраивает коммуникации. Параллельно с этим реконструируют дорогу на улице Белгородской Сирени. Вместо кольцевого пересечения на участке Кашарский проезд улица Белгородской Сирени будет обустроен новый перекресток со светофорами. Кроме того, для автомобилистов сделают 4-полосную дорогу на участке от Ботанического сада до микрорайона «Новая жизнь». Все работы завершат в следующем году. В Белгороде на Харьковской горе на 2 недели отключат горячую воду. С 10 августа там будут проводить гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей. Подача воды возобновится 24 августа в течение суток. Уточнить график летних отключений можно на сайте РИРЭНЕРГО. В Белгороде восстановили движение транспорта на участках перекресток Богдана Хмельницкого, проспект Славы, проспект Славы, улица Попова, улица Попова, улица Победы, проспект Богдана Хмельницкого, Свято-Троицкий бульвар, а также Гражданский проспект, улица Чумичева. Движение было ограничено в целях безопасности и для обеспечения оперативной работы спецтехники по устранению последствий налета беспилотников. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог!

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 августа, в нашем регионе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Крючкова Полина. Начало мая. Начало мая – красные гвоздики, как слезы тех далеких страшных лет, и ветеранов – праведные лики, особенно которых больше нет. Когда опять подходят даты эти, я почему-то чувствую вину. Все меньше вспоминают о победе, все больше забывают про войну. Никто из нас за это не в ответе, и сам собой веду я разговор. Так много было войн на белом свете, так много лет прошло уже с тех пор. И как обычно вспоминаю папу, вернувшегося без обеих ног. Как поднимался он легко по трапу, как танцевать он на протезах мог. Идут по телевизору парады, горят в архивных фильмах города. Тем, кто остался, раздают награды, и кажется, что так было всегда. Война еще исчезнуть не готова. Те годы – миллионы личных драм. А потому давайте вспомним всех тех, кто подарил победу нам. Когда гулять на майские поедем, веселый, довольный вполне. Давайте скажем что-то о победе и вспомним хоть немного о войне.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила...
1: Внимание, внимание! Объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие.
0: Покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Радио Z.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра,

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно.

и предотвратить трагедию. Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

погибшим.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 августа, в нашем регионе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем на термометре плюс.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья. Когда

окутан тьмой, и красок нет, и смолкли звуки. Вслед за молчанием его пылит печальная дорога.

окне. Зашелестят в саду ракиты. Ох, сколько ныне по стране таких вот холмиков нарыто. Не дай отчизна умолчать и этим матерей обидеть. Они идут сынов встречать.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 августа, в нашем регионе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Больная тема».
1: Авторская программа Людмилы Першиной.
2: На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
3: И пуд соли съели, и в гору сходили, и медные трубы прошли, а все равно разошлись. С началом 20 века ученые заговорили об оскудении дружбы. Причины называют разные. Ускорение темпов жизни, урбанизация и в целом изменение системы коммуникации. Парадоксально, но чем больше людей окружает человека, тем более одиноким он себя считает. Согласно исследованию, за последние 30 лет количество близких друзей у людей снизилось с 3 до 1. Как изменилась дружба в современном мире? Почему разрываются многолетние связи? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Что такое дружба?
4: Дружба – это взаимоотношения людей тогда, когда они не боятся показаться друг другу настоящими.
3: А дружба – это навсегда?
4: Я думаю, что да.
3: Зачем нужны друзья?
4: Поддержка. Единомышленники. И когда человек понимает, что он не один.
3: Если дружба закончилась, получается, ее и не было?
4: Давайте сразу обозначим ряд взаимоотношений, которые часто можно назвать дружбой. Дружба, знакомые, приятели, товарищи, коллеги, малознакомые и так далее. То есть, ну, зачастую человек может сказать, это мой друг. Но не каждый друг друг. Как с любовью и влюбленностью. Так же дружба.
3: Вы согласны с тем, что дружба видоизменилась в современном обществе, что действительно люди стали дружить иначе, иначе стали общаться, и в основе этого общения сегодня лежит другая мотивация, нежели вот она была несколько десятилетий назад. И что количество этих друзей вот с 3 до 1 уменьшилось. Как вы считаете, это оправданная учеными статистика?
4: Взаимоотношения в любом случае поменялись, потому что поменялись ценности человека. То, что сближает людей, этих вещей стало меньше. Что такое дружба? Тогда, когда я могу смотреть на человека, не замечая себя. Вот друг – это тот человек, который сможет смотреть на другого не через призму себя самого. Видит другого, как однажды сказал Федор Михайлович Достоевский, видит другого таким, каким его задумал Бог. Не таким, каким я его хочу видеть. И так как такая болезнь, как эгоизм, и личные собственные страсти в современном человеке, они как бы сейчас увеличились, то и взаимоотношения с людьми тоже поменялось. Взаимоотношения многих построены на том, что я хочу получить выгоду от тех отношений, которые имею. То есть неважно, какая выгода. Пускай даже не материальная. Свободные уши, которые может человек послушать. Даже как тогда, когда мы зачастую не интересуемся, а ты желаешь ли меня слушать? Когда мы хотим просто вылить на человека уши от собственной грязи.
3: Вы сказали, что поменялись ценности, но и форма взаимодействия, скажем так, способ взаимодействия тоже поменялся. Я сейчас говорю про интернет. И считать ли друзьями тех, с кем ты увлеченно общаешься в социальных сетях?
4: Наверное, пускай я буду старомодным, но мне кажется, что дружбы в социальных сетях быть не может. Потому что все-таки друг – это тот, с кем можно посмотреть, глядя друг другу в глаза и понимать, что вот знать вообще в принципе мир этого человека, как он смотрит на наш мир. Однажды в Священном Писании Господь сказал удивительные слова. «Вы не рабы мои, вы друзья мои». Бог поднял взаимоотношения человека на этап дружбы, на этап равенства. И поэтому тут крайне важно понять, что такое дружеские отношения. Это не количество подписчиков, это не количество людей, которые назвали себя твоим другом. А все-таки дружба, наверное, это то, когда мы спустя много лет можем сказать, что вот этот человек был со мной всегда в болезнях и в горестях, несмотря на то, что мы ссорились на какое-то время, быть может, даже были разные у нас ценности в жизни, но мы друг друга уважали и остались честными друг перед другом.
3: Вот вы упомянули фактор времени, то есть получается количество лет и годы, отданные коммуникации, взаимодействию, дружбе, назовем это так, является показателем качества отношений, так?
4: Давайте начнем издалека, да? Вы верите ли в любовь с первого взгляда?
3: Я допускаю, что такое может быть, но у меня такого не было.
4: То есть, в принципе, она существует?
3: Думаю, да.
4: А как же фраза о том, что любовь – это чувство, которое приходит со временем к законным супругам? То есть, влюбленность с первого взгляда имеет место быть. Угу. Вот как не существует, наверное, позвольте так все громко сказать, любви с первого взгляда, любви с большой буквы, так, наверное, не существует и дружбы с первого взгляда. Дружба – это те взаимоотношения, которые проверяются временем, которые проверяются проблемами, которые проверяются, то, что вы сказали чуть ранее, огнем, водой и медными трубами.
3: А как понять, что это настоящий друг? Он и в радости, и в горе? Или больше в радости?
4: Кстати, вот знаете, радость зачастую терпеть намного тяжелее, чем горе. Mm-hmm. Знаете, настоящий друг – это тот человек, который, я так вот свои критерии скажу, мне кажется, тот, который не навязывает свою точку зрения. Первое. Второе – это человек, который у которого есть чувство принятия другого. То есть как бы ты что ни сделал, ты понимаешь, что в отношении со своим другом-товарищем ты не встретишь двух вещей. И осуждение, и порицание. Любой человек может упасть. И вот друг, он в первую очередь поможет встать. Он не будет добивать, он не будет обвинять, почему ты упал. А он поможет встать. Он потом поможет решить вопрос, из-за которого ты упал, или поддержит. Но как минимум не осуждать и не порицать. Это все качество дружбы.
3: А что отличает друга от хорошего знакомого, приятеля, коллеги, с которым приятно непринужденно поболтать?
4: Пример можно привести. Что отличает взаимоотношения влюбленных юношу и девушку от взаимоотношений мужа и жены? Могут ли влюбленные юноша и девушка стать мужем и женой?
3: Могут.
4: Да. А все ли, в кого был влюблен юноша, могут стать для него женами? Нет. То есть нужно понимать, могут ли знакомые люди стать друзьями?
3: Да.
4: Могут. Но могут ли все знакомые люди стать все друзьями? Ну, нет.
3: Вот вопрос тогда отсюда исходящий. Говорят, друзей не бывает много. Почему?
4: Ну, потому что всем доверять невозможно.
3: Друг – это тот, кто объективен или субъективен к тебе?
4: Субъективен больше. Это если в идеале смотреть, да? То есть он, наверное, все-таки, несмотря на то, что какие взаимоотношения есть у этих людей, настоящий друг, он скажет: слушай, я тебя уважаю, ценю. Ну, слушай, ты не прав.
3: А вот в чем ценность дружбы, кстати? Обязательно ли мы должны иметь друзей?
4: Подруг? Ценность дружбы заключается в том, что этот человек может нам сказать правду даже тогда, когда нам неприятно. Поэтому, наверное, и современный человек не так часто может дружить, потому что не каждый готов слышать о себе правду. Причем я сейчас не говорю о том, что нужно идти и всем говорить правду. Друг – это тот человек, который обладает еще и другим качеством, качеством эмпатии. Помните, мы с вами говорили о том, когда и как сказать правду. Вот как раз-таки не сделать вот тот контрольный выстрел, да, когда человек упал, и друг: ну я же тебе говорил, я тебя предупреждал.
3: Сейчас еще существует такое понятие, как поменять окружение.
4: Знаете, такие вещи, конечно, сейчас очень часто говорятся новомодными психологами, да, что все вокруг виноваты, виноваты окружение, виноваты родители. Но давайте быть честным, что самый главный человек, который в большинстве виноват проблемы, это мы сами. Научиться дружить — это очень важная добродетель. Дружба – это несколько другое. Тогда, когда, ну, приблизительно в равных пропорциях человек может и отдавать свое внимание и заботу, и получать, самое главное. Поэтому сейчас то, о чем мы с вами говорили чуть выше, что значит научиться дружить? Это научиться видеть другого человека, видеть другого кого-то, кроме себя, видеть чьи-то проблемы, забывая о своих. Видеть боль другого человека, переживать боль другого человека, несколько забывать и о своей в том числе. Если мы будем говорить только о себе, мы не будем говорить о другом. Представляете, два человека, которые встретились и говорят только о себе. Неважно о чем. О своей семье, о детях, о хлопотах, заботах. Кто из нас живет беспроблемно? И вот мы встречаемся с человеком, желая услышать или желая сказать.
3: В наше время поддержку и помощь можно получить от людей, с которыми в реальной жизни вы не пересекаетесь, да, благодаря соцсетям, конечно же, интернету. Вот на ваш взгляд, можно ли считать виртуальных френдов друзьями? И дистанционная дружба, она не менее настоящая, чем традиционная, когда люди общаются реально?
4: Дистанционная дружба имеет место быть тогда, когда люди по каким-то причинам,
3: ну, например, в разных городах
4: разъехались, но их что-то объединяет. Расстояние – это то, что дружбу проверяет. Для нас, для православных христиан, это несколько скрашивается возможностью молиться о человеке. То, о чем хотел еще не сказать из слов. Друг – это тот, который в своей молитве перед Богом может сказать: «Господи, мне не помогай, помоги этому товарищу». Человека.
3: Смотрите, ну очень часто бывает так, что люди общаются, потом по какой-то причине они перестают общаться. Вот как-то, знаете, это как само собой разумеющееся. То дела отвлекают, то еще что-то. И вот как-то вот сходит на нет, как будто бы. Но это одна сторона, да, медали. Другая сторона, когда при таких же отношениях человек в критический момент подключается, это долг его в итоге? Или это все-таки показатель того, что это дружба все же?
4: Это показатель его доброго сердца и показатель того, что он как минимум дорожит теми отношениями, которые были ранее.
3: То есть они просто на время поутихли.
4: Дружба – это не тогда, когда вам дали листочек с тестированием и сказали: от 18 баллов до 22 у вас отношения знакомых, с 22 до 25 – это товарищество, а больше 30 – все, друг. То есть дружба – это не про это. Это как любовь между супругами.
3: Это понятно, но я вот хочу узнать, когда дружба сходит на нет, получается, она и не была дружбой?
4: Ну, скорее всего.
3: Как вот вы говорите, разлюбить нельзя.
4: Да.
3: Получается, ты не любил до этого. этого.
4: Да.
3: То есть то же самое и с дружбой выходит. Если вы расходитесь, значит, дружбы такой не было.
4: Вы знаете, вы почти разошлись, разъехались от Краснодара до Магадана.
3: Да.
4: А тот, кто в Магадане, ежедневно молится о своем друге. Они не общаются, но ежедневно молится о своем
3: друге. Да, но другой-то думает, что тот обо мне не думает.
4: А тот молится в Краснодаре о том, кто в Магадане.
3: Угу.
4: Они не общаются, причин как бы нет. Каких-то.
3: Но поводов, они, точек пересечения. Поводов,
4: да, но они друг о друге помнят, друг о друге молятся и в критический момент появляются. То есть мы молимся искренне только о тех, кого любим.
3: Что дружба, получается, в основе своей имеет любовь просто любовь, другой природы.
4: Да, да, да, угу. Абсолютно верно. Любовь к Богу, любовь братская и любовь там, мужчин, женщин, любовь к неодушевленным предметам. Это все тоже любовь.
3: Хорошо. Почему во взрослом состоянии человеку говорят сложно обрести друзей? Люди разучились доверять или стали слишком рациональны? Или, может быть, наоборот, самодостаточны?
4: Я думаю, что много может быть причин. И одна из причин, как вы сказали, действительно, может быть, разучились доверять. Быть может, нежелание видеть другого человека. Ну, именно видеть другого человека. Не в смысле посмотреть, а в смысле увидеть другого человека. Это как и во взаимоотношениях мужа и жены. Я вот неоднократно эти параллели уже проводил, потому что семья для человека так же необходима, как и дружба. И дружба так же необходима, как и семья. Люди, которые 30+, им сложнее построить семейные взаимоотношения, чем людям молодым. Почему? Потому что они как бы уже сложившиеся, сформировавшиеся со своим миром, со своими точками зрения. Им сложно понимать критику, сложно подстраиваться под другого человека, потому что дружеская любовь, она также претерпевает какую-то жертвенность в отношении другого человека.
3: А если друг знает о тебе больше, чем твой супруг или супруга, это норма?
4: Нет, это имеет место быть. Если дружба начинается, не знаю, чуть ли не со школьной скамьи, то понятно, что друг знает больше, чем, наверное, и супруг супруга.
3: А допустимо ли в угоду дружбе жертвовать интересами семьи?
4: Соперничество между другом и супругом как бы не имеет места быть. Вот это как между молотом и наковальней.
3: О, как хорошо, что вы затронули эту тему. И у меня рождается вопрос тут же. Мужчина и женщина могут дружить?
4: Вот, я только что хотел об этом сказать. В теории возможно. Мы знаем о том, что в Священном Писании жены мироносицы, апостолы, они были друзьями друг друга. То есть пример такой есть. Но то, что практически это сложно, и даже сложно представить. Литературные произведения об этом тоже говорят, что вот дружба между мужчиной и женщиной быть не может. Теоретически возможно, но это как игра с огнем. Ну, сложно себе представить, да, когда есть муж и жена, а у мужа есть подруга детства.
3: Угу.
4: И он как бы говорит своей жене, слушай, я там к подруге поговорить. Наверное, это как минимум странно выглядит. Ну и в какой-то мере опасно. И поэтому такая лакмусовая бумага для дружбы между мужчиной и женщиной имеет место быть тогда, когда мы сами для себя можем понять одну вещь, что друг – это существо бесполое. Если вдруг в наших взаимоотношениях уже начинает как-то проскальзывать уже взгляд на как на противоположный пол, но все-таки тоже перерастает в нечто другое. Тогда нужно как минимум честно признаться себе, что отношения уже не дружеские.
3: Вот вы сказали, друг это тот, который может сказать правду, даже если она неприятная.
4: И причем знает, когда это сделать. Это важно.
3: Ага, это важно. И вот об этом и вопрос, что настоящий друг, говоря эту правду, все-таки должен ее говорить, или его задача поберечь чувства адресата?
4: Ну, тут же важно было знать, когда сказать. То есть не просто на период, когда человек эмоционально вытрепан, приходит друг и начинает говорить правду. Нет, а знать, когда ее сказать. Но то, что он должен ее сказать, это обязательно.
3: А можно ли быть счастливым без друзей, если у тебя есть семья и карьера? Ну, или даже если нет семьи, просто вот если тебя все устраивает, и у тебя нет друзей, это нормально?
4: Мне кажется, что все-таки для человека, для его комфортной жизни, необходимы вера в Бога, семья и друзья.
3: Угу. Все-таки друзья.
4: Все-таки мне кажется, что это просто необходимо. Потому что если мы будем все, что можем обсудить с друзьями, нести в семью, ну, тоже будет не совсем легко нашим супругам.
3: Стоит ли реанимировать утраченные дружеские отношения? То есть идти на неприятный разговор, стараться поговорить?
4: Ну, знаете, вот опять же, если два человека дружили, были в хороших отношениях, потом возник какое-то недопонимание, они просто разошлись по разным углам. Отношения хорошо, когда они выяснены. Но дружба, это как и семейные взаимоотношения, могут быть только тогда, когда добровольно. Но не бывает так, да, два человека увиделись, спустя 20 лет, все, давай мы будем дружить. Дружба – это вещь, которая возникает вне зависимости от нашего желания.
3: Еще один вопрос. Что можно простить другу?
4: По-хорошему простить нужно все, но предательство – это показатель, наверное. взаимоотношения.
3: Как сохранить дружбу на долгие годы? И нужно ли что-то предпринимать, если дружеские чувства начали остывать?
4: Ну, самое главное, что нас сближает, как верующих, могу сказать, это молитва друг о друге. Молитва Богу друг о друге – это умение выслушать. Опять же, нужно понимать, что, быть может, мы чего-то ждем от другого человека, а другой человек что-то не делает только потому, что не может этого дать. Наверное, каждый для себя может сказать, кто для него друг, имеет ли он сам дружить. Просто, не называя имен, признаться себе честно, есть ли такой человек, которому я доверяю больше, чем, быть может, себе. От кого я готов услышать о том, что я не прав.
3: А можно стать другом самому себе?
4: Тогда уже будешь необъективен. Есть даже такая зарисовка, да, когда человек сидит и разговаривает с зеркалом. Он говорит, мой лучший друг – это я. Он мне все простит, он меня поймет и найдет мне оправдание. Ну, наверное, это, скажем, такой самообман такой.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

тишине воздух. Ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине гул

музыки звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

завязанная, да, сестра моя, свеча черная.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 августа, в нашем регионе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мёд.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Мы снова уходим в промозглую ночь. Мы верим в удачу, что сможет помочь. А все же надежнее друга плеча.

уходим в туман, в моросящую мглу, то по горло в воде, то по пояс в снегу.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

не думая. Мне опять в сотый раз повезло. Наша жизнь лотерея безумная, непростое у нас ремесло. А в глазах промелькнуло мгновенье,

законы России хранит. Пусть кто-то иногда ментами называет, профессия впечаталась в сердца. Я, братцы, вам скажу, нас бывших не бывает в строю. До самого